to Bůh mlčít, raz Bůh mlčít. Ty думал, он все простит, он все простит, он все простит. А грех за тобой, как